Время идет, а любовь остается. Любимое радио Интер-ФМ. Let's go.

Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.

0: или ждете гостей, закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Всем доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Интерфм. На календаре у нас 7 сентября. Что ж, закончились все выходные, закончились все праздники. На ближайшие несколько недель, мне кажется, что ближайший это день города, 14 октября, но до него еще время есть, до него еще далеко. Ну а пока что начались рабочие будни, начались рабочие недели. Как раз вот понедельник, и вместе с вами этот понедельник открывают Александр Волков, Ольга Пшеничная. Всем, друзья, доброе утро.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 60. 8. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
5: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Гороскоп на радио Интер-ФМ, конечно, как же без него? Надо знать, что для нас приготовили звезды. Итак, Овен, сегодня вам захочется действовать быстро, но звезды советуют хотя бы иногда нажимать на тормоз. Хорошая идея может прийти неожиданно, главное не забыть ее до вечера, так что запишите где-нибудь. Телец, день располагает к приятным покупкам и маленьким радостям, но кошелек может иметь другое мнение. Вечером вас ждет хорошее настроение благодаря человеку, от которого вы этого не ожидали. Близнецы, сегодня вы способны поговорить одновременно обо всем и ни о чем, и каким-то образом все равно добиться своего. Следите за телефоном, интересное сообщение может изменить ваши планы. Рак, вам сегодня особенно захочется домашнего уюта, вкусной еды, и чтобы никто не трогал. Но один неожиданный звонок может заставить вас выйти из режима «Диван мой лучший друг». Лев, день создан для того, чтобы блистать, и вы обязательно этим воспользуетесь, только не забудьте дать окружающим возможность тоже немного покрасоваться. Дева, вы сегодня заметите то, что остальные благополучно пропустят, как всегда. Не пытайтесь исправить абсолютно все вокруг, хотя бы до обеда. Весы, вас ждет день выбора, и самым сложным окажется решить, что выбрать на обед. В личных делах лучше довериться эмоциям, а не устраивать внутренний совет директоров. Скорпион, сегодня ваша загадочность будет работать на полную мощность. Люди сами начнут додумывать то, что вы даже не говорили. Используйте этот талант мудро и не пугайте окружающих одним взглядом. Стрелец, вам захочется приключений, перемен и куда-нибудь уехать прямо сейчас. Если отпуск пока не светит, то выбирайте новый маршрут домой. Козерог, сегодня вы снова будете делать больше, чем от вас ожидали, и скромно делать вид, что так и было задумано. Вечером обязательно наградите себя отдыхом, трудоголизм звезды пока не отменяли. Водолей, в голове появится необычная идея, которую окружающие сначала могут не понять. Не переживайте, возможно, вы просто снова немного опередили свое время. Рыбы, сегодня интуиция будет подсказывать вам правильные решения почти безошибочно. Главное – отличить голос внутреннего от голоса желания и еще хотя бы 5 минут полежать. Такой гороскоп, друзья, на сегодня. Вы теперь готовы и знаете, что вас ждет.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Давайте о погоде поговорим. Как будто бы осень до нас все-таки добралась. Плюс 11 градусов сейчас рано утром, но вот обещают, что немного температура это повысится до плюс 17, плюс 16 градусов. А днем будет всего 24. Конечно, не сравните с теми плюс 30, плюс 35, которые были у нас буквально недели, две назад или даже буквально несколько дней назад. Но, тем не менее, друзья, обещают, что на этой неделе такая вот погода осенняя будет с нами недолго, и потом снова вернется до своих значений уже более привычных для начала сентября. Для нас, для Приднестровья, плюс 29-30 градусов. Такая вот погода на юге. Давайте на севере взглянем. Плюс 24. Солнышко сегодня жителей севера радовать будет не всегда. Будет облачная погода. На завтра обещают плюс 26. Поэтому сегодня, собираясь на работу, берите с собой какие-то легкие куртки, зонтик вам не понадобится, потому что дождя не обещают. А вот прохладная погода сегодня все-таки будет, поэтому, чтобы не замерзать с непривычки, что-нибудь легкое обязательно возьмите. Ну и разминайтесь по дороге. Может быть, вам захочется потанцевать. Почему бы и нет? Делайте это в компании радио Интер-ФМ. Всем доброе утро!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 900.

0: 599 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы. Для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама. На Интер-ФМ.

твое радио.

0: РФМ. Праздник. Календарь.
1: Ну что, друзья, осень дышит и в лицо, и в спину, и в плечи, особенно если они не одеты, поэтому, выходя из дома, обязательно подумайте о какой-то кофтёжке, потому что достаточно свежо, о погоде мы уже говорили, но тем не менее, денёк обещает быть не слишком жарким, поэтому давайте немножечко пройдемся по событиям, которые относятся к сегодняшней дате, 7 сентября.
2: Итак, в 1813 году впервые появилось выражение «дядя Сэм», и его связали с правительством США. Как все было? В 1812 поставщиком мяса для американской армии был некий Сэмюэл Уилсон. Так. И на бочках с мясом было написано US, ну, United States. Так. Но сторож-ирландец, который их получал, он решил, что эта надпись означает поставщика, его имя. И говорит, Uncle Sam, ну, дядя Сэм, все верно.
1: Вот все с тех, сходится.
2: С тех пор взяли и решили, ладно, не будем обижать старого ирландца, оставим дядя Сэм.
1: Благодаря ему сколько мемов возникло потом, и картинок, и пародии дядю Сэма активно чехвостили советские власти в свое время, но мы двигаемся дальше. 1860 год. Во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован что? Правильно, кленовый лист.
2: В 1951-м почтовая служба Канады заявила, что все отправители писем обязаны указывать на конверте название улицы и номер дома. До этого, ну вот мы смеялись на деревню дедушки, а до 1951 года в Канаде, собственно говоря, на деревню дедушки, на город дедушки и отправляли, потому что указывали только город и фамилию. Мне, пожалуйста, в Тирасполь, Волкову. Да. А сколько их там ищи? Кому это письмо дойдет?
1: Ну, как-то раз была в Шишкином лесу, и это не буквально лес, а населенный пункт, и очень удивилась, что если вы хотите отправить что-то в Шишкин лес, надо, собственно, написать Шишкин лес, дом 15. А все почему? Потому что улица там всего лишь одна, и ее упоминать...
2: Это удобно.
1: Не обязательно, да. 1961 год, 68-й. I'm sorry. Первое выступление группы Led Zeppelin под названием The New Yardbirds в Копенгагене состоялось.
2: И только в календаре радио Интер-ФМ соседство. 1988 год. В Саратове состоялся первый концерт группы «Комбинация». Как вам, друзья? Здесь вот 20 лет назад Led Zeppelin, неизвестная никому группа, в каком-то Копенгагене.
1: Где это?
2: И, пожалуйста, в Саратове «Комбинация». Два кусочка колбаски. «Бухгалтер».
1: Кстати, только сейчас задумалась, всегда считала, что название «комбинация» означает, знаешь, раньше женщины под платьями носили комбинации, ну, для того, не знаю для чего, для того же, для чего и
2: майки, возможно, для удобства,
1: под рубашками носят, да, а теперь я понимаю, что это может быть комбинация чисел.
2: Это была некая комбинация.
1: Некая комбинация. Пишите, что думаете в наш вайбер, плюс 373-533-6177, кто откроет секрет этой культовой, не побоюсь этого слова, комбинации, куда там Led Zeppelin, оставьте.
0: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 9 часов утра. Вы слушаете новости. Приднестровцы смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы 20 сентября. Откроются 17 избирательных участков. 6 из них будут работать в столице. Это школы 12, 15 и 18. Дворец Республики в центре, Дом народных традиций и ремесел, а также Дом офицеров на Бородинке. Проголосовать можно на любом из участков. При себе нужно иметь российский паспорт или загранник, даже если он истек. Также подойдут паспорт СССР, если в нем есть отметка о российском гражданстве или свидетельство на въезд в Россию. Новое оборудование для диагностики и операций внутри суставов появилось в Лечгородке. Артроскопическую стойку для Приднестровья купила Россия. Вадим Красносельский от имени приднестровцев поблагодарил в своем телеграм-канале Россотрудничество и его руководителя Игоря Чайку за благотворительность. Оборудование, которое не имеет пока аналогов в Приднестровье, уже находится в распоряжении сотрудников Республиканской клинической больницы в отделении травматологии и ортопедии. Специалисты обучены и готовы к проведению операции, отметил президент. К другим темам. Тираспольский клуб «Шериф» в ничью сыграл с одним из своих прямых конкурентов в чемпионате Молдавии по футболу хинчешским «Петрокубом». Финальный свисток зафиксировал цифры 2-2 на табло. «Петрокуб» в этой встрече открыл счет, потом «Шериф» сравнял и вышел вперед, но последнее слово все-таки осталось за гостями, им тоже удалось сравнять. В следующем туре 13 сентября «Шериф» на выезде встретится с Аргеевским «Милсами». Аэропорт Кишинева с сегодняшнего дня работает в специальном режиме. До 17 сентября он будет принимать потоки хасидов, следующих в город Умань, на паломничество. Администрация воздушной гавани и пограничная полиция направят дополнительный персонал, а также реорганизуют поток пассажиров для сокращения времени ожидания. И о погоде сейчас в столице плюс 15. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.

0: И чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым, объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.
2: Друзья, всем доброго, фантастического, не побоюсь этого слова, утра. У нас в эфире дебют, у нас в эфире новиночка, новая программа «Сказки старого котла», которую мы организовали вместе с фэнтези-пространством «Старый котел». Несколько слов расскажем прямо сейчас.
3: Это место, где заканчивается обычный мир, начинается сказка, там стоит старый котел. Первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Здесь варят кофе и волшебные напитки, хранят магические артефакты и создают атмосферу, где любимые истории становятся немного реальнее. Старый котел – это место, с которого начинается, друзья, ваше приключение.
2: Адрес Тирасполя, Котовского, 34. Это сразу за домом книги. Страничка в Инстаграме у ребят тоже есть. Вбивайте в окошке поиска «Старый котел». Ну, а тому, кто справится с нашими заданиями, кстати, задания будут все исключительно по фантазийным и фэнтези, и фантастическим мирам. Поэтому, друзья, если вы любите чудесные всяческие приключения, обязательно звоните нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6077. Подарок у нас будет такой. Старый котел приготовил для героя, настоящего героя, бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий. Потому что спасать сказочные миры на голодный желудок — сомнительная затея. Друзья, 677, номер телефона в Тирасполе. Звоните.

0: «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.
1: Ну что ж, друзья, наша отважная путешественница Светлана решила зайти в старый котел. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рассказывайте, как ваше настроение?
2: Рабочее.
1: Есть что-то магическое, что, может быть, произошло с вами на этой неделе? Возможно, уже, либо на прошлой.
2: Я опаздывала, но не опоздала.
3: А, как это получилось у вас?
1: Поделитесь секретом.
2: Я не знаю, это была магия.
3: Это был, наверное, маховик времени Гермионы Грейнджер, возможно, помог вам немножечко. Светлана, любите фантастику?
2: Да.
3: Какой самый любимый фантастический фильм у вас?
2: Ну, все мы смотрели «Гарри Поттера».
3: Конечно. По много раз причем.
2: Да.
3: Ждете сериал?
2: В разном возрасте.
3: Ждете сериал новенький, который вот-вот выйдет на экраны?
2: Да, конечно.
3: Мы тоже смотрели трейлер. Что сказать? Устроены так люди, что профессор Северус Снейп, конечно, остался в наших сердцах другим.
1: Мне понравились комментарии, которые писали люди. Это словно ты пришел в школу, которую закончил 20 лет назад, да. Ходишь по коридорам, все пытаешься найти какие-то знакомые лица. Вот коридоры знакомые, а лица уже нет.
3: Ну что, Светлана, есть, конечно, у нас подарок от наших спонсоров. Это превосходное бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий. В случае, когда будете идти голодненькой с работы на новые приключения, это обязательно вам понадобится, потому что, ну, делать на голодный желудок любые дела, это вообще не дело, но у нас есть три вопроса. Три вопроса, все связанные с фантастическими мирами, так или иначе, если вы справитесь с каждым из них, подарок ваш. Вы готовы?
2: Давайте попробуем.
1: Итак, вопрос первый. Кто хранит горшочек с золотом в конце радуги? Начнем с основ. Это делают орки, это делают лепреконы или тролли?
2: Лепреконы.
3: Ну, конечно, лепреконы. Рыженькие, жадные до одури, но все-таки хранят.
1: В зеленых шляпах.
3: Да, в зеленых шляпах с клеверными листочками. Давайте поаплодируем, это правильно. Двигаемся дальше. Вопрос по вселенной Джона Толкина. Куда хоббитсы, мерзкие хоббитсы, куда же они несли кольцо? В Мордор, в школу или в ломбард?
2: Первое.
3: Конечно же, в Мордор. Давайте похлопаем.
1: Хотя в ломбард вроде как выгоднее. Это просто пришли, бросили в вулкан и ушли.
3: Да, ну хорошо, остался последний вопросик. Вопрос по вселенной Джоан Роулинг. Как раз автору всей вселенной Гарри Поттера. Значит, вопрос звучит вот так. Что нужно дать домашнему эльфу, чтобы освободить его? Денег, носок или полотенце?
2: Носок.
1: Надо брать все.
3: Я считаю, да,
1: потому что все это пригодится. Носки всегда нужны.
3: Да.
1: По полотенцу тоже. А деньги куда уж без них.
3: Да, да, абсолютно верно. Давайте поаплодируем. Светлана, наша первая победительница, разобралась со всеми сказками старого котла. И ей достается подарочек от наших друзей и спонсоров. Кстати, старый котел — это первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Там и кофе, и волшебные напитки, магические артефакты, и атмосфера, где любимые истории становятся немножечко реальнее. Старый котел — это место, с которого начинается ваш приключение. Светлана, а вот с этого давайте начнем момента. Ваши приветики.
2: Привет всем, кто слушает радио. Вас с выходом из отпуска. Я вам, конечно, сочувствую, но мы вас очень ждали.
3: Ну, будем вместе кувыркаться в суете рабочих будней и делать их ярче и прекраснее. Какое-то еще, может быть, пожелание всем на рабочую неделю?
2: Немного волшебства.
1: Немного волшебства такого, чтобы можно было опоздать, но чтобы так вот, чтобы не опаздывать в том числе. Светлана, оставайтесь на линии, мы за эфиром вам расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
0: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
5: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Утренняя разминка на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, утренняя разминка на радио Интер-ФМ. Почему она важна? Потому что разминаться важно. А спонсор программы – бассейн спорткомплекса «Шериф». Если вы цените красоту и здоровье, то приходите в тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Сегодня последний день акции, по которой можно приобрести абонемент в тренажерный зал со скидкой 10%. Так что не упустите свою выгоду.
2: Подробности по телефону в Тирасполе 63 38. Подарок нашему победителю – это разовое посещение тренажерного зала «Стар». Пойти, посмотреть. Что там как? Там все чудесное, все замечательное. Мало того, можно выбрать занятие с тренером, который расскажет, как и чем пользоваться. Ну, а прямо сейчас присоединяйтесь к нам в нашем вайбере плюс 373-533-6077. Это его номерочек. Мы будем задавать, говорить некие факты про какой-то вид спорта определенный. Ваша задача, конечно же, первым в нашем вайбере догадаться, о каком виде спорта идет речь, друзья мои. Плюс 373-533-6077. Номер телефона в Тирасполе прямо сейчас от отправляйте какой-нибудь смайлик, возможно, плюсик, как сделала это Любовь, как сделал это Александр. Можно сделать так же, как Анатолий, который сразу же нам написал «Готов играть». Ну, а мы тем временем готовы озвучивать эти факты.
1: Итак, факт первый. В этом виде спорта две команды соревнуются друг с другом. Я думаю, тут легко. Тут же не так много видов спорта.
2: Впрочем, ничего удивительного, что главная задача — набрать больше очков, чем соперник.
1: Матч проходит на прямоугольной площадке. Друзья, возможно, у вас есть уже варианты, что же это за вид спорта. Пишите их в наш вайбер, плюс 373-533-6177. Его номер, мы будем вместе с вами пытаться тоже угадывать. Так, варианты начались, пока мы их озвучивать не будем, но скажу сразу, правильных нет еще.
2: Правильных пока еще нет. В этой игре важны скорость, реакция и командное взаимодействие, как, впрочем, и в любом спорте. А еще игрокам приходится очень много перемещаться по площадке и быстро менять направление.
1: Для ведения данной игры спортсмены активно используют руки.
2: Руки не для скуки, как говорится. Ну что, давай позвучиваем. Есть у нас вариант, что это волейбол, баскетбол, теннис и даже хоккей.
1: Но пока тоже правильных нет. Хотя тут нельзя не согласиться, что в каждой из этих игр требуются руки.
2: Да, водное поло считает Валентин, бейсбол считает Ревтина, Анна тоже считает, что это баскетбол. Ну давайте немножечко уточнять и двигаться дальше. Значит, очки команде приносят попадание мяча в ворота соперника. То есть мы выяснили, что мяч и ворота.
1: Да, и руки.
2: И руки.
1: И прямоугольная площадка.
2: Да.
1: А перед воротами есть специальная зона, в которую игрокам нельзя заходить. Можно только вот мяч бросать, а вот заходить туда нельзя. Там вот только вратарь может находиться.
2: И, кстати, включая вратаря, в команде есть 7 человек. Это нам немножечко подскажет. Плюс 373-533-677. Вариантики ваши. Ну, последний, наверное, озвучим прямо сейчас.
1: Последний факт. Игрок может сделать с мячом ограниченное количество шагов без ведения. Потом надо вот что-то с ним делать. Не, ну тут вот у нас, конечно, полетели правильные ответы.
2: Молодцы.
1: После факта о том, что есть ворота. Угу. Конечно, друзья, это гандбол.

0: Бол.
1: У-ху! Аплодисменты в студию. Очень много правильных ответов. Это Александр, Валентин. А еще один Александр, Анна, Евгений, Любовь. Вячеслав, кстати, считает, что это регби. Ну, кстати, тоже очень похоже, но нет. И первым был у нас Александр.
0: Первым был Александр.
1: Прямо сейчас мы ставим вот такой лайк. Для того, чтобы конкретный Александр понял, что мы имеем в виду его, ему достается подарочек от наших спонсоров. Это разовое посещение тренажерного зала «Стар». Надеемся, что оно будет не разовым, а многоразовым, потому что спорт мы любим, здоровье мы ценим, друзья. За эфиром расскажем Александру, как, где и когда забрать подарок. А пока давайте послушаем превосходную композицию группы «Сплин».

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В столице 10 утра, в эфире новости. Выпускники школ этого года вскоре получат аттестаты об образовании российского образца. Не выезжая из Приднестровья, теперь можно получить не только среднее образование по российским стандартам, но и аттестат. Приднестровские школьники большинство предметов проходят по российским программам. Теперь у них будет юридическое подтверждение этому. В прошлом останутся и сложности с нострификацией и легализацией приднестровских аттестатов за рубежом. 142 приднестровские школы успешно прошли аккредитацию. Вице-премьер Виталий Нягу сообщил, в ближайшее время каждый выпускник этого года, который закончил 11 или 9 класс, сможет получить российский аттестат. Документы уже отпечатаны на госзнаке России. Информация о сроках и выдаче аттестатов станет известна уже в ближайшие дни. К другим темам. В Парканах сгорело 10 гектаров сухостоя. Огонь перекинулся на заброшенный участок и стерню в поле. Пожарных вызвал сосед. Они потушили все за 2 часа. Еще более 2 гектаров сухой травы и кустарников выгорело в лесополосе в селе Виноградное Григориопольского района. На полную ликвидацию потребовалось около 3 часов. Никто из людей не пострадал. Еще одно возгорание сухой травы тушили в выходные в столице, в переулке Коммунаров. Пылали и хозпостройки. Возгорание произошло на заброшенном участке. Пожарных вызвали очевидцы. 2 часа потребовалось на тушение. Площадь горения составила 1000 квадратных метров. Причина устанавливается. 4 раза за сутки выезжали спасатели на тушение. Купальный сезон в республике завершился. Вчера был последний день дежурства спасателей на пляжах. Посты закрыты до следующего лета. Пока еще тепло. Не заходить в воду в алкогольном опьянении и не оставлять детей одних у воды, призывают спасатели. За купальный сезон в Приднестровье утонули 7 человек, 3 из которых дети. Еще 8 спасли. И о погоде на этот час. В Тирасполе 17 градусов. Оставайтесь с нами.

0: Поздравить с днем матери свою
1: Оленька,
0: маму. Хочу передать привет брату.
2: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
4: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
6: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 2 на 2 на Интер-ФМ.
1: Друзья, я знаю, вы ждали. Ждали, когда же 2 на 2 снова будет на радио Интер-ФМ. Вы дождались. Уже пишите свои номера в наш Вайбер. +373 533 6177. А мы пока напомним, что спонсор нашей замечательной игры — это завод Квинт, который нам предлагает уникальный автохтонный сорт винограда Виарика, из которого сделано вино столовое Виарика, сухое и еще и белое.
2: Благоприятные погодные условия, обилие солнечных лучей, использование новейших технологий способствовали созданию этого поистине потрясающего вина с целой симфонией цветочного букета, в котором доминирует мускатный флер. Вино обладает сверкающим нежно-золотистым цветом и прекрасным вкусом. Друзья мои, это вино, бутылочка этого вина достанется нашему победителю. Как и всегда, будем делиться на команды. Кто-то попадет в команду с Александром, кто-то попадет в команду ко мне. Ну и по традиции будем за одну минуту времени стараться объяснять те самые слова, которые в случайном порядке всплывают на экране, в данном случае моего телефона. Что там будут за слова, мы никогда не знаем, но постараемся их объяснить в лучшем виде, доступно и на всю республику, как говорится. Прямо сейчас пишите свои номерочки в наш Вайбер, +373 533 6177. Нам нужны 2 добровольца.

0: 2 на 2 на Интер-ФМ.
1: Ну, друзья, точки соприкосновения нам точно сейчас надо будет искать, если мы хотим выиграть подарки от Квинта. И для этого у нас есть мы, есть Александр Волков и Ольга Пшеничная, а также наши любимые слушатели. Это Александр. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: А еще есть Светлана. Светлана, вас приветствуем.
4: Доброе утро.
3: Ну, мы раскинули камень, ножницы, бумага, не могли определиться, кто же кто в какую команду попадает. Ну и решили, что Александру сам Бог велел сыграть с Александром. Ну, а мы, девочки, как-нибудь тоже получше, конечно, справимся. Светлана попадает в команду ко мне. Название нам приложение команд уже дало. Ну и...
1: Да, мы с вами, Александр, богатыри. Богатыри. И я считаю, это полностью отражает нашу сущность.
3: Конечно. Мы с вами, Светлана, веселые сомы.
1: Веселые сомы.
4: Отлично.
3: Да, когда говоришь... Я с ума, все с ума. Вот это именно эта история. Так как Александры у нас считаются победителями, но это только если ими переводить, будут начинать первыми за минуту времени объяснять слова и разгадывать их значение.
1: Итак, Александр, вы готовы?
2: Конечно.
1: Если вы готовы, то мы тоже готовы, и мы начинаем.
0: Да начнется бой.
1: Итак, есть сестра, а есть...
2: Брат.
1: Правильно. Мы приходим на него, он симфонический.
2: Оркестр.
1: Нет. Оркестр его дает.
2: Концерт.
1: Концерт, верно. У бабушки любимый кто?
2: Внук.
1: Правильно. Это глаза нам для чего нужны? Это какое чувство? Есть обоняние, а есть глазами?
2: Осязание.
1: Нет, глазами.
2: Зрение.
1: Зрение, верно. Это такой вот есть рогоз, а есть тоже там вот растет. Еще в песнях он шумит.
2: Камыш.
1: Камыш, верно. Так, правда, пропускаем. Когда в магазин приходите, а там все вот раздают с большой скидкой?
2: Акция.
1: Нет, ну акция, да. Как это называется?
2: Шара.
1: Распродажа это была. Так, двигаемся дальше. Это такой красный камень драгоценный.
2: Изумруд.
1: Не, он зеленый, красный. Рубин. Самый главный в кино кто? Вот он снимает актер. Его. Нет, он снимает.
2: Режиссер,
1: правильно.
3: Итак, 6 слов осилили Александры. Вот это вот, аплодисментики вот эти звучат для них.
1: А, так это... Вот богатырей сколько их было? 3? Это получается на
3: умножили.
1: Каждого... На каждого по 2?
3: Да, так, ну что ж, мы со Светланой послушали ваше выступление.
1: Сделали выводы.
3: Сделали выводы, конечно, и мы готовы?
4: Конечно.
3: Поехали.
0: Ответный удар.
3: Вот есть произведение, а есть его создатель. Как по-другому называется? Проехали, это был автор. Когда человек очень много спит, как его называют? А, София.
4: Соня.
3: Да, супер. Супер. Так, на ней боролись гладиаторы.
4: Крутит она на языке.
3: Арена, проехали. Так, это тоже мы пропустим. Спортсмены легкоатлетические быстро преодолевают расстояние. Вот что они делают? Ногами быстро перебирают. Да, отлично. Поехали дальше. Есть комедия, а есть другое, там, где поплакать надо.
4: Мелодрама.
3: Да, супер класс. У хирурга инструмент острый.
4: Скальпель.
3: Отлично.

0: Так, ну это пропустим. Лопата — это... Вот лопата, грабли — это все что? Так, ладно, проехали тоже. Орудие — непонятно. Она бросила на него глазами что?
1: Взгляд.
0: Да, супер. Что? Что? Всего лишь пять! Мы набрали всего лишь пять!
2: Зато веселые!
0: Да! Небо упало на землю в этот день, когда мы набрали меньше очков, чем команда Александра. Ну, бывает и такое. Давайте все равно поаплодируем.
2: Ну, потому что нас двое. Двое Александр.
0: Да, вот да.
2: Каждый,
0: двойная атака.
2: Да, каждый набрал по 3 балла, и получилось в итоге 6.
0: Ну, справедливости ради, смотрите, какие слова я или не стала объяснять, или мы не поняли обе, да? Это был автор, арена, запрет. Вообще, я не понимаю. Можно было на рыбную ловлю, да, как-то. Атлет, орудие. Это вообще, я не знаю, мой собственный телефон в заговоре против меня. Это Саша его в руках подержал.
2: Какие-то сложные слова. Да, требуют знания эрудиции и всю Википедию полностью выучить.
1: Ну ладно, не знаю, первобытное общинного строя.
0: Да у меня крутился какой-то австралопитек в голове, но я не могла никак сформулировать, как это назвать орудие. Я вспомнила мотыгу. Да, оттуда и пошло и лопата, и грабли, и вот это все. Ну, что поделать, ничего страшного. Александров, мы поздравляем. Мы еще раз аплодируем. Одному из них достается бутылочка превосходного вина столового, сухого, белого, с мускатным флером и золотистого цвета Виарика. Это у нас Александру достается, а право первой передать привет и Светлане.
1: Спасибо большое вам. Спасибо, что вышли. Мы вас очень ждали.
0: Ой, спасибо, очень приятно.
1: Вы развлекаете прямо нас в течение рабочего дня.
0: Класс.
1: Ну и всем привет. Всем хорошей рабочей недели.
0: Всем абсолютно взаимно.
1: Пока солнышко греет, обязательно выходите на улицу, гуляйте, наслаждайтесь этой погодой.
0: Абсолютно согласна с каждым словом. Не забываем, кстати, про крем SPF, потому что солнышко хоть и осеннее, но тем не менее. Ну, а теперь слово Александру.
3: Спасибо вам и огромный вам привет. Привет всем, кто работает, кто убирает урожай. И всему нашему Приднестровью.
2: Всему Приднестровью огромный привет. Александр, вы оставайтесь на линии. За эфиром расскажу вам, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефон в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Хватит копить!

0: И откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: сентября, друзья мои. И пусть Михаил Шуфутинский не написал соответствующие песни на каждый день сентября, у нас масса интересной музыки, конечно же, приятных развлечений, игр и программ, всего того, что помогает вам и нам в суете рабочих будней. Но прямо сейчас это утро завершается с нашим присутствием, зато озаряется присутствием наших коллег, которые вот-вот появятся в студии. Это Вячеслав Мишин и София Шерсвит. Просим любить и жаловать. Ну а пока желаем всем превосходного продолжения этого денечка. Не забудьте захватить с собой кофту. Вечером обещают прохладную погоду. Ну и, конечно, держите свои приемники на частоте 107.7.
1: Это утро вместе с вами провели Александр Волков, Ольга Пшеничная. Друзья, мы всем желаем замечательнейшего настроения. Да, праздники все закончились. Да. Вот предыдущая неделя, первая неделя осени была отмечена бурными праздниками. Ух. Сейчас начались рабочие будни. Но это совсем не означает, что вы не можете найти какой-то праздник для себя. Пусть каждый день будет для вас праздником хорошего настроения. А чтобы это хорошее настроение было, слушайте радио Интрафэм и оставайтесь, друзья, с нами.
2: Знаешь, давно хотел тебе сказать.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В республике 11 часов утра. Здравствуйте, вы слушаете новости. С гимна и флага Приднестровья началась неделя в школах республики. Государственной символикой теперь будет начинаться каждая учебная неделя. Школьники выносят знамя, поднимают флаг и исполняют гимн. В республике продолжается год приднестровского народа. К другим темам. 68 случаев инфекционных заболеваний зафиксировано за неделю в столице. Количество снизилось. За аналогичный период предыдущей недели было 87. Есть и кишечные инфекции. Большинство заболевших – дети и подростки. 23 человека. Кражу ради забавы совершили подростки в Дубосарском селе. В милицию обратилась владелица бывшего магазина. Она сообщила, что неизвестные взломали пластиковую входную дверь и похитили вещи на 20 тысяч рублей. Это одеяло, простыни, полотенца, обувь и одежда. Подозреваемых быстро вычислили. Это четверо учеников местной школы. Девочки 11, 12 и 10 лет, а также 12-летний мальчик. Несколько дней они возвращались в магазин. Все украденное прятали дома. Похищенное частично вернули владелице. С семьями провели профилактические беседы, рассматривается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в ИДН. Продолжаем выпуск. Число людей 65 лет в мире впервые превысило количество 5-летних малышей. Причина в низкой рождаемости и увеличение продолжительности жизни во всем мире, отмечают ученые. Это изменило демографический баланс. Согласно прогнозам, к 60-му году численность людей старше 65 вырастет больше, чем в два раза и составит 2 миллиарда человек. Сейчас две наиболее населенные страны мира, Китай и Индия, имеют уровень рождаемости ниже воспроизводства населения. И о погоде на этот час в Тирасполе +18. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
6: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда.

0: фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Реклама.

0: 11:16 на часах, и вот он, понедельник осенний, такой прям чувствуется, что осенний, особенно утром, когда выходишь из дома куда-нибудь, куда вам, в принципе, нужно, и понимаешь, что да, осень уже не за горами, она, в принципе, настолько не за горами, что уже аж пришла. Днем пока более-менее неплохо, но в целом дыхание осени мы почувствовали. Тебе, София, как, нравится такая погода или больше летняя?
1: Я как человек, который посмотрел в прогноз погоды перед тем, как выйти на улицу, не знала, как себя вести в данной ситуации, потому что 23 градуса, смотришь на улицу, думаешь, ну сейчас буду опираться на людей, а там ты никогда не угадаешь ответ. Не то, что люди в разной одежде, людей вообще не было за окном, и я не понимала, что мне надеть. Но решила по стандартной классике джинсы, футболку и надеть сверху кофточку, потому что если жарко, то кофту можно снять, а если холодно, наоборот, накинуть.
0: Да, вот такой лайфхак от Софии прямо сейчас прозвучал для вас. Если ты не знаешь, как себя вести, веди себя ровно. По ровной дорожке и прямо на работу, а потом в обратную сторону. Все логично. Так, как у вас проходят эти дни, как прошли выходные, рассказывайте в Вайбере, плюс 373-533-6177. У нас впереди еще с вами программа по вашим заявкам, она начнется с часу до двух, и поиграть мы сегодня тоже с вами не забудем. Так что давайте поближе к приемникам, далеко от них не уходите, мы только начинаем.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Так, ну что ж, на часах уже 11:45, и вот какая новость к нам прилетела. Значит, если вы когда-то в своей жизни видели глобус, а потом видели, как выглядит развернутая карта нашей планеты, то все, отвыкайте. Значит, мир переходит на новую карту земного шара, потому что на старой, оказывается, искажались размеры континентов.
1: Это вот как раз-таки та самая тема, когда думаешь о том, что мир не такой, как кажется. Mm-hmm. И вот до этого использовали проекцию, которую создали в 1549 году. На этой карте чем дальше территория от экватора, тем сильнее ее размер искажается.
0: Да, пример Гренландии. На старокартах по размеру она значит не меньше Африки, а в реальности Гренландия меньше в 14 раз. Но вот из-за вот этих искажений этой проекции выглядело все немножко иначе. И значит, в ООН приняли решение отказаться вот от проекции Меркатора, который вот изначально и был тем самым прародителем вот той карты, которая нам знакома. И вот выпустили обновление. Против проголосовали только представители США. Знаете почему? Да потому что США сильно в размерах уменьшились на карте.
1: И что хочется добавить, если вы хотите увидеть мир под другим углом, то можно уже зайти в паблик в Вайбере ТСВ и посмотреть, как выглядела карта раньше и как она будет выглядеть в будущем.
0: Ну да, можете заглянуть и к нам в сторис, она тоже скоро появится. Главное, знаете, Юрию Лозе об этом не рассказывайте, а то много чего наговорит.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе полдень, вы слушаете новости. День республики и День знаний прошли на высоком уровне. Только в Слободейском районе, к примеру, к годовщине Приднестровья провели больше 100 мероприятий. Президент поблагодарил сегодня на совещании всех, кто был задействован в подготовке и проведении праздников. Вадим Красносельский предложил организовать конкурс среди школ под названием «Мы – Приднестровский народ». Ученики через творчество попытаются раскрыть многообразие многонационального приднестровского народа. Каждая школа сама выберет, о какой национальности, этнической или конфессиональной группе рассказать. Конкурс пройдет в два этапа. Осенью – городской и районный этап, а весной – республиканский уровень, где и станет известен победитель. Финал президент предложил провести в Днестровских Зорях. В перспективе конкурс станет традиционным, отметил Вадим Красносельский. К другим новостям. Вчера в Григориополе горел Volkswagen. Мужчина завел автомобиль, затем увидел вспышку из-под капота. Он попытался сбить пламя огнетушителем, но произошла еще одна вспышка. Тушили 5 огнетушителями вместе с очевидцами. Это помогло сдержать огонь до приезда пожарных. Они пролили моторные отсеки и установили причину – разгерметизация топливной системы. Еще один Volkswagen чуть не сгорел вчера в столице из-за короткого замыкания. Водитель справился с самостоятельно. Продолжаем выпуск. Мир переходит на новую карту земного шара. Предыдущая устарела, ее создали в 1549 году. В частности, на карте искажались размеры континентов. Гренландия была по размеру не меньше Африки, а в реальности она в 14 раз меньше. В ООН приняли решение выпустить обновление. Против проголосовали только представители США. И о погоде. В Тирасполе сейчас 20 градусов тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: попытка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Террас

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной, классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.
2: Так, ну что ж, автоклуб прямо сейчас и для вас. Возвращение легендарной программы, в которой мы проверяем правила дорожного движения, а точнее ваши знания правил дорожного движения. И все, что нужно, это прямо сейчас дозвониться к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177 для того, чтобы ответить на вопросы с ПДД и получить подарок от нашего спонсора.
3: А наш спонсор — это магазин Теравто. Уже наступила осень, это дожди, мокрая погода, дорога, короткий световой день, и самое время проверить то, что отвечает за вашу безопасность и комфорт. В магазинах Теравто вы найдете широкий ассортимент запчастей и аксессуаров, профессиональную автохимию, аккумуляторы, моторные масла, антифризы, лампы, щетки, стеклоочистителя и шины. Все необходимое для вашего автомобиля в любое время года. И теперь это все доступно и в рассрочку.
2: Да, ну а подарок — это органайзер в багажник. Очень полезная вещь. Он вместительный, крепкий, складной при этом. То есть, если нужно чего-то нагрузить, нагрузили. Если не нужно, просто складывайте его аккуратненько и кладете где-нибудь, где он не занимает абсолютно практически места. В общем, вещь полезная, пригодится каждому водителю. А прямо сейчас, чтобы выиграть, дозванивайтесь к нам по номеру телефона в Тирасполе 6177.

0: Прощай, мой друг.
1: Ну что ж, прямо сейчас напоминаем вам еще раз о прекрасной возможности выиграть органайзер для вашего автомобиля от Терравто. И все, что нужно сделать, это дозвониться к нам по номеру телефона в Тирасполе 6177 и ответить на вопросы с правил дорожного движения. Ждем того самого счастливчика.
0: В разные стороны над мертвой любовью кружат.

самым живым я оставался, хотя уходил. Если ты, это я, ты спасение. Я как дурак выбираю горение. Пусть это глупо, пусть это больно. Мне без тебя уже слишком спокойно.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
3: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 14:46 на часах, денечек наш продолжается, а значит, что хочется его как-то разнообразить. И сделать его лучше, конечно же, помогает программа по вашим заявкам, которая уже в следующем часе зазвучит в нашем эфире. А чтобы стать его частью, надо написать нам Viber плюс 373-533-6177 и написать свои предпочтения в музыке, пожелания, просто кому-то хорошего настроения, а может быть и поздравить с днем рождения.
1: Да, все это будет в ближайшее время, 14 минуточек осталось, так что давайте, пожалуйста, плюс 373-533-6177. Может, у кого-то праздник какой-то, может, у кого-то день рождения, может, любой абсолютно другой повод, вплоть до того, чтобы передать привет самому себе, тоже это принимается. Также можете писать в наш инстаграм, оттуда тоже будем зачитывать сообщения. Все это в ближайшее время. Ждем.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе час дня. С гимна и флага Приднестровья стартовала неделя в школах республики. Государственная символика теперь будет начинаться каждая учебная неделя. Школьники выносят знания.

0: Знамя, поднимают флаг и исполняют гимн. В республике продолжается год приднестровского народа. Вадим Красносельский предложил организовать конкурс среди школ под названием «Мы – приднестровский народ». Ученики через творчество попытаются раскрыть многообразие многонационального приднестровского народа. Каждая школа сама выберет, о какой национальности, этнической или конфессиональной группе рассказать. Конкурс пройдет в два этапа. Осенью – городской и районный этап, а весной – республиканский уровень, где и станет известен победитель. Финал президент предложил провести в Днестровских Зорях. В перспективе конкурс станет традиционным, отметил Вадим Красносельский. Другим новостям. Милиция Бендер ищет 14-летнюю Карину Газинян. В конце июля девушка сама ушла из больницы. Она была одета в черную футболку и черные штаны. Особые приметы. У основания носа с правой стороны небольшая родинка. Фото девушки есть в соцсетях ТСВ и МВД. С любой информацией нужно звонить по номеру 102. Продолжаем выпуск. Осенние продажи саженцев начал ботанический сад. В списке более полутора сотен наименований. Есть и редкие виды, которые в нашем климате только начинают испытывать. Одно из самых дорогих растений – сосна гималайская. Она хорошо приживается. Если приехать и выкопать самому, выйдет дешевле. Саженцев много для новичков и бывалых садоводов. Читаль поташкентская цветет дольше и больше обычной катальпы, которая заканчивает цветение в мае, а еще не дает плодов и более засухоустойчиво. Выбор есть – почвопокровные, кустовые, гибискусы, можжевельники и туи. Самые интересные растения разбирают первыми. Садоводов в ботсаду уже ждут. И о погоде в Тирасполе 21 градус тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной, классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: дышать. Нужно пообещать, молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как антрактов ждут буфет в огромном письме.

0: станет о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Композиция «Бесконечность» звучала в нашем эфире, и хочется сказать, что в программе по заявкам действительно хочется получать бесконечный поток сообщений от вас, потому что настроение поднимается и у нас, как у диджеев, и у вас, как у слушателей. И пришли нам первые добрые, теплые слова от наших слушателей.
2: Да, вот такое сообщение пришло. Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе богатырского здоровья, чтобы твои золотые руки могли сделать много чудесных вещей и вырастить еще тонны вкуснейших фруктов и овощей. Желаю тебе много денег, времени, чтобы их с удовольствием потратить. Пусть жизнь преподносит приятные сюрпризы и простые радости наполняют каждый твой день. Люблю тебя, дочь Ольга. Вот такое теплое сообщение с небольшой еще прибавочкой. Это космическая песня специально для тебя. Какая, услышим прямо сейчас. А я напомню, что программа по вашим заявкам уже идет. И свои сообщения можно присылать и к нам в Viber. Плюс 373-533-6177. А также в наш Instagram inter.fm. Ну а прямо сейчас для папы Ивана вот такая композиция.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината.
2: Итак, загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
5: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
6: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Продолжается программа по вашим заявкам. Сообщения приходят, это замечательно. Давайте ими продолжим. Юрий пишет нам: здравствуйте, уважаемые ведущие. Прошу поздравить мою замечательную жену и прекрасную маму двоих детей, Иванову Светлану Серафимовну, с днем рождения. От всего сердца прими наше поздравление. Поздравляем тебя, наша любимая и неповторимая жена и мама. Всем семейным коллективам желаем тебе успехов во всех делах и идеях, отличного настроения, крепкого здоровья, большой удачи, сил, терпения, разверни фортуну к себе и покоряй целые миры. Оставайся такой же доброй и самой замечательной на свете. Мы тебя очень любим, крепко обнимаем, целуем, твои мальчишки.
2: Ну, поздравления действительно прекрасные, красивые. Mm-hmm. Мы поздравляем с этим замечательным праздником и хотим, чтобы прямо сейчас прозвучали аплодисменты в честь такого прекрасного денечка.
1: Так, ну что, с поздравлением определились, двигаемся дальше. Еще одно у нас на очереди от Евгения.
2: Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Полине и детям Диме и Екатерине. Жена на работе, дети в школе, а я на рыбалке. Эх. Попросите ее приготовить сковородку.
1: Опа, делитесь фотографиями, что вы там наловили. Очень интересно. Присылайте прямо сюда, в наш диалог. Что там происходит на реке сейчас, тоже расскажите, потому что мы, вот как и, собственно, жена на работе. Вот так происходит у нас. Еще одно сообщение у нас от Алексея. Он попросил композицию, а мы не станем спорить, послушаем ее. А вот Евгений из предыдущего сообщения просил мод Шаде. Тоже послушаем.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 2 часа дня. Вы слушаете новости. Феноменально низкий приток у Днестра сейчас. В Днестровское водохранилище в Украине поступает около 16 кубов в секунду, хотя норма около 100. Объемы резко упали, констатируют экологи. При этом сброс воды составляет оговоренные Молдавско-Украинской комиссией по Днестру 60 кубов, сообщил эколог Илья Трамбицкий. По его мнению, решение сторон о дальнейшем попуске воды может быть крайне жестоким. В частности, Украина, вероятно, предложит сократить сброс до уровня притока в водохранилище. Комиссия соберется в конце недели. В Карпатах в это время ожидаются сильные дожди, но, по словам Трамбицкого, это не улучшит ситуацию. В регионе сейчас очень сухо, и вода впитывается там без остатка, пояснил эколог. К другим новостям. Новое оборудование для диагностики и операции внутри суставов появилось в Лечгородке. Артроскопическую стойку для Приднестровья купила Россия. Вадим Красносельский от имени жителей республики поблагодарил Россотрудничество и его руководителя Игоря Чайку за благотворительность. Оборудование, которое не имеет пока аналогов в Приднестровье, уже находится в распоряжении

сотрудников Республиканской клинической больницы, в отделении травматологии и ортопедии. Специалисты обучены и готовы к проведению операций, написал в своем телеграм-канале президент. В Тирасполе в домах ремонтируют лифты. Многие из них уже отработали свой срок, и ездить в них небезопасно. Кнопки и кабины специально меняют на антивандальные, все механизмы электронные. Так что неисправности и поломки сразу будут видны на экране. Всего в этом году в столице починят 13 лифтов. Половину уже сделали. Сейчас работы идут в домах на Западном и на Балке по Чапаева. Не пропустил и получил штраф водитель БМВ. Нарушение в тракторном переулке столицы снял видеорегистратор очевидца. 25-летний водитель выехал на главную дорогу со второстепенной, не убедившись в безопасности маневра. Инспекторы ГАИ нашли мужчину и составили протокол. И о погоде в конце выпуска. В Тирасполе 23 градуса тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень. Эту

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: композиция «Ветерок» звучала в эфире. И также ветер у нас на улице, кстати, до 7 метров в секунду обещают порывы ветра нам синоптики. А вот температура 24 градуса тепла.
1: Ну, это вполне себе неплохо. Но ветер, конечно, вот, например, по утрам сейчас делает погоду более холодной, как будто бы. Но те, кто сидит в помещении возле окошка, ощущают ее немножечко по-другому. Так, что обещают синоптики? Значит, на завтрашнее утро на юге республики до плюс, значит, 14, где-то к 9 утра поднимется до плюс 17, а на завтрашний день до плюс 26 градусов. Начинается этот самый период, когда мы курточку с собой в руках носим в середине дня, а утром и вечером очень вполне себе на себе. Вот так бывает. На севере республики там ситуация немножечко иная. До плюс 23 обещают синоптики на сегодня максимальную температуру, а вот завтра утром будет гораздо свежее.
0: Я думаю, для тех, кто привык уже к этим жарким дням, думаю, обрадуется, что плюс 27 пообещают нам завтра на севере. День будет солнечный с 3 дня до 6 вечера, а порывы ветра незначительные до 2 метров в секунду. Также не хочется упускать один момент, что закрытие купального сезона уже наступило. Спасатели больше не дежурят на пляжах и официально все закрыто.
1: Удивительно, да? Так бывает, когда наступает осень. Касательно севера республики еще разочек вернемся на секундочку. Дело в том, что на ночь обещают нам до плюс 10 градусов и плюс 14 на утро. Это вполне себе бодрящая температура. Если вам придется куда-то выходить в это время, то уж, пожалуйста, одевайтесь потеплее и будьте готовы к этой погоде.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

naturalistic space where movement replaces language.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-300.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
4: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
6: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ну а на часах тем временем уже 14:49, значит, наша эфирная смена подходит к концу, и пора нам с вами прощаться, но ненадолго, буквально до завтра. Понедельник еще не заканчивается, а значит, совсем скоро придут наши коллеги, продолжат эфир. Ну а мы, Вячеслав Мишин и София Шерсвит, увидимся и услышимся с вами завтра. Всем желаем хорошего продолжения этого дня, всем до скорого, всем пока!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 3 часа дня. Здравствуйте. Пожары уничтожили минимум 20 гектаров травы и стерни. Только за выходные, уточняют спасатели, в парканах горело 10 гектаров, включая участок заброшки и часть уже убранного поля. Пожар тушили в лесополосе у села Виноградная Григориопольского района и в столичном переулке Коммунаров. Причины устанавливаются, никто из людей не пострадал. Дети обокрали старый магазин в одном из сел Дубасарского района. Хозяйка не досчиталась вещей на 20 тысяч рублей. Кто-то взломал двери из пластика и унес одеяло, простыни, полотенце, обувь и одежду. Оказалось, что это были местные дети возрастом 10-12 лет. Три девочки и мальчик. Компания взломала магазин ради забавы. О последствиях не подумали, признали школьники. В магазин они ходили несколько раз. Все украденное прятали дома, а родители этого не заметили. Часть похищенного уже вернули владелице магазина. Продолжаем выпуск. Пляжи закрыты. Купальный сезон сегодня официально завершен. Этим летом, по данным спасателей, утонули 7 человек. Все купались на диких пляжах. В некоторых случаях в воду заходили нетрезвыми. Среди погибших 3 детей. На дне страны пришли без родителей. Спасены 8 человек. ChatGPT обманул в Румынии сотни туристов. Они приехали на фестиваль липованского борща в местечке Юриловка. Его проводили каждый год, но в этом власти решили

сэкономить и отказались от фестиваля. Об этом всем объявили заранее, но туроператоры не смогли связаться с мэрией, чтобы уточнить все. В итоге в Юриловку приехали 10 туристических автобусов, плюс сотни людей на своих машинах. Последних обманул чат-GPT. Власти села назвали ситуацию примером того, как ложная или устаревшая информация может вводить в заблуждение. Так туристы уехали, не солоно хлебавшие, без липованского борща. Кстати, это не борщ в классическом понимании, а уха. И о погоде. В Тирасполе +22. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Жарко горячее». Интер-ФМ.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Прямо как в песне, у нас села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: глазами.
1: Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

0: два и глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

целует Дуа Липа, друзья. 15:38 на студийных часах. Марьяна Налогинова. Это я на своем рабочем месте, в отличном расположении, цвету, пахну, сияю и делюсь всем этим с вами, друзья. Леонид Агутин сразу его пригласил к нам в эфир, поет «Кого не стоило бы ждать». Далее «Добро», ну и не только.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: за окном мокнут листья.
1: Граждане, пропустите женщину с мопедом!
0: Я так долго ждал тебя и твою улыбку.
2: Теперь я буду как Гагарин.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16.00 в Тирасполе. Здравствуйте. Ситуация с газом стабильная, сообщил президент правительству, Минэкономразвития, главам госадминистрации поручено начать подготовку к отопительному сезону. Вадим Красносельский также поручил проверить все генераторы, твердотопливные котлы, запас дров и угля. По газу ситуация стабильная, но тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию событий. Это нормально, сказал президент. Артроскопическая стойка, аналогов которой в Приднестровье нет, появилась в Лечгородке. Современное оборудование для диагностики и операций внутри суставов для нашей республики купила Россия. Об этом в своем телеграм-канале накануне сообщил президент. Вадим Красносельский поблагодарил Россотрудничество и руководителя агентства Игоря Чайку за благотворительность. Артроскопическая стойка оснащена 4К-камерой. Врачи могут получить детальную визуализацию структур суставов, чтобы выполнять операции без разрезов и на более высоком уровне. С помощью стойки оперировать можно коленный, плечевой, голеностопный и другие суставы. Первую операцию на новом оборудовании врачи РКБ планируют провести в эту среду. Пациенты сейчас готовят. И еще о медицине. В поликлинике Слободеи вновь работает флюорографический кабинет. Снимки делают каждый будний день с 8 утра до 14.00, уточняет Минздрав. В здании поликлиники еще работают строители, ремонтируют, но флюоро уже можно делать на месте, в райцентре. Продолжаем. В ничью сыграли футболисты «Шерифа» с «Петрокубом». Поединок чемпионата закончился со счетом 2-2. Гости из «Хинчешт» первыми забили гол, но хозяева усилиями «Асприльи» сравняли. Затем команду вывел вперед гол «Самбо Кане». Однако в концовке «Петрокуб» все же вырвал ничью. В следующем туре 13 сентября «Шериф» на выезде сыграет с «Аргеевским Милсами». Этот и другие матчи «Шерифа», к слову, пройдут уже без бразильцев.

Бразильского защитника Рая Лопеса. Он вернулся на родину, будет выступать в составе «Спорт Ресифе». Лопес приехал в Тирасполь зимой 2025 года, сыграл 66 официальных матчей за клуб, в которых забил 3 мяча. Дважды с «Шерифом» завоевывал Кубок Молдавии. И о погоде. +22 в Тирасполе. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив? Держись, утро нового дня. Телефон 775-6700. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам.

0: Телефон для справок 779-94-36.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Реклама на Интер-ФМ.
4: В космосе летай.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай! Я смотрю!
2: 16.18, друзья, на студии на часах. Марианна Логинова, это я на своем рабочем месте. А давайте поговорим о кино на телеканале ТСВ.
3: I'll be back.
1: Постреляем!
2: Ух, 16.50, на ТСВ картина «Карате, пацан, легенды». Это шестой полнометражный фильм франшизы, запущенный еще в середине 80-х, то есть давным-давным-давно. Почему стоит смотреть? Ради зрелищных боев. Джеки Чан, Ральф Мачо. В одной истории атмосфера классического карате-пацана, фильма взросления, силе духа и настоящем наставничестве. Такой, знаете, хороший вариант для тех, кто любит мотивирующие истории и боевые искусства. Если это вы, в 16.50 включаете ТСВ, ну а мы двигаемся дальше.
1: Посмеемся!
2: Хо-хо-хо, друзья, в 23.35 К9 «Собачья работа». Отличная комедия для тех, кто любит полицейские истории и животных. В центре сюжета суровый полицейский, его необычный напарник, немецкая овчарка Джерри Ли. Вместе, такой вот компанией, они расследуют преступления, постоянно попадают в смешные ситуации. Фильм такой, знаете, детектив, экшен и добрый юмор. Я такой люблю. Стоит посмотреть ради харизматичного тандема человека и собаки, ну и ради хорошего настроения в конце рабочего дня. Вот такое кино на телеканале ТСВ. Ну а какая музыка? Давайте посмотрим, что приготовил наш музыкальный редактор. Итак, «Артик и Асти», «Последний поцелуй». У Аллы Борисовны был «Осенний поцелуй», тут «Последний». Дальше «Тиесто» и «Руки вверх». Это радио Интерфэм. Всем солнечный привет. Понедельник, друзья. Проводим его вместе.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.
3: Столько надежд.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
2: Ипотека Сбербанка стала доступней.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
6: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.

Так, это Maroon 5. 16.45, друзья, на студийных часах. Что хотела рассказать. Наши друзья, спонсоры Quint написали в Viber и спрашивают, могу ли я поделиться такой информацией. Могу. Значит, гости и будущие постоянные покупатели. Сегодня, в день 129-летия завода Quint, мы открываем новый фирменный магазин. Удобное расположение, стильный интерьер, новое пространство, где ценится культура вкуса, качество и традиции. В новом магазине каждый найдет что-то особенное для уютного вечера в кругу семьи, шумного праздника или важного подарка. Консультанты традиционно всегда готовы помочь с выбором, поделиться интересной историей о любом напитке. Так что, друзья, добро пожаловать. Пусть в вашем доме всегда будет повод для радости. А Quint поможет сделать этот повод особенным. Внутри магазина покупатели будут ждать приятный сюрприз, подробности у консультанта. Новый адрес, сообщаю, город Тирасполь, улица Юности, 56/1, напротив 30-го. Открытие с 9 числа. 9 числа, друзья, в 9 часов утра открывается этот магазин. Рассказала, как и обещал, друзья. Итак, 9 числа в Тирасполе на Юности 56/1 открывается новый фирменный магазин Quint. Если будете неподалеку, обязательно заглядывайте. Ну, а мы двигаемся дальше. Двигаемся красиво. Немного ностальгии. Приятной. Запускаем Земфиру. Давайте. Это очень красиво. Это очень красиво. Обожаю эту песню. Была на концерте Земфиры несколько раз. Слушаю, ностальгирую. Прям самые приятные ассоциации у меня с этой песней. А у вас какие? Напишите в Viber. +37 353 6177. Там с вами общаемся. Меня зовут Марианна Логинова. Понедельник, друзья. Пусть будет максимально легким и приятным.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободе участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В приднестровской столице 17 часов. Готовиться к отопительному сезону поручил президент. Ситуация с газом стабильная, сообщил Вадим Красносельский. Нужно все проверить, в том числе генераторы, твердотопливные котлы, запас дров и угля. По газу ситуация стабильна, но тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию событий. Это нормально, сказал президент. Продолжаем. Феноменально низкий приток у Днестра. Река мелеет. В центре Тирасполя у Кицканского моста остров отмели увеличился настолько, что отдыхающие в футбол играют. Ситуация плачевная, считают экологи. Объемы воды с Карпат в Днестровское водохранилище вчера резко снизились до 16 кубов в секунду. Хотя обычная норма для этого времени года около 100. Украинская станция сбрасывает около 60 кубов, но решение Молдовы и Украины о дальнейшем попуске может быть крайне жестким. Объемы, вероятно, уменьшат, сообщил в соцсетях молдавский эколог Илья Трамбицкий. И даже сильные дожди в Карпатах ситуацию не исправят. С гимна и поднятия флага Приднестровья стартовала неделя в школах республики. Так будет начинаться каждая учебная неделя. 2026, напомним, год приднестровского народа. Президент сегодня предложил организовать конкурс среди школ, который поможет раскрыть многообразие нашего многонационального народа. Каждая школа сама выберет, о какой национальности, этнической или конфессиональной группе рассказать. Конкурс «Мы, приднестровский народ» пройдет в два этапа. Осенью отборочный в городах и районах, а весной – республиканский уровень. Финал президент предложил провести в Днестровских Зорях. К другим темам. В последний месяц лета в Приднестровье побывало туристов в полтора раза больше, чем в августе 2025-го. Чаще к нам приезжали из Молдовы и Польши, сообщили в агентстве по туризму. Много гостей было из Италии, Германии, Франции и других стран мира. География обширная. Побывали путешественники в этом году и на праздники. В честь Дня Республики некоторые были в Приднестровье не в первый раз. О погоде на завтра. 8 сентября. Переменная облачность без осадков. Ночью до 10 тепла, а днем плюс 25-27. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей.

0: производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбу, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне, а пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
5: Реклама на Интер-ФМ.

России группа «Вирус» вернулась, как видите, с новой песней на максималках. Вот так вот скромно. 17.18 тем временем на студийных часах. А что дальше? А дальше, вы слышите вот этот мотивчик, узнаваемый «One T and Cool T», их магический ключ прямо сейчас на 107.7. Меня зовут Марианна Логинова. Друзья, как проходит ваш понедельник? А рассказывайте, в Вайбер пишите.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
3: Ипотека Сбербанка стала доступней. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
7: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Кстати, есть версия. Версия фанатов Джамирокуая, что эта песня могла быть связана с конфликтом Джей Кей и басиста его, Стюарта Зендера, который в свое время покинул группу. Но это не подтверждает сам Джей Кей. Поэтому мы двигаемся с вами дальше. 17.46, тем временем на студийных часах. Прямо по курсу, ровно 18. Здесь самые последние новости от нашей информационной службы. Ну, а я, Марианна Логинова, рассказываю про музыку. Чебанов предлагает верить в него, так и поет «Верь в меня». Далее Яна Кей. И кто тут еще? А еще знаете, кто появится? Шаде. Да, вот специально для нас с вами появится Шаде. Это понедельник, друзья, вечереет. Так что можно смело говорить. Добрый вечер.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица Приднестровья, 18 часов. Здравствуйте. Ситуация с газом стабильна, об этом сообщил президент, поручив начать подготовку к отопительному сезону. Следует также проверить все генераторы, твердотопливные котлы, запас дров и угля. По газу ситуация стабильна, но тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию событий. Это нормально, сказал президент Красносельский. Продолжаем. Пожилого велосипедиста сбила машина в Бендерах. ДТП случилось на улице Ермакова, уточняет МВД. Мужчину на скорой увезли в больницу, его состояние не уточняется. На месте работают сотрудники ГАИ, выясняются обстоятельства аварии. Артроскопическая стойка, аналогов которой нет в Приднестровье, появилась в Лечгородке. Современное оборудование для диагностики операций внутри суставов для нашей республики купила Россия, сообщил президент Красносельский. Он поблагодарил Россотрудничество и руководителя агентства Игоря Чайку за благотворительность. Артроскопическая стойка с 4К-камерой, она дает детальную визуализацию структур суставов. Врачи могут выполнять операции без разрезов и на более высоком уровне. С помощью стойки оперировать можно коленный, плечевой, голеностопный и другие суставы. Первую операцию врачи РКБ планируют в эту среду. Пляжи закрыты, купальный сезон официально завершен. По данным спасателей, этим летом утонули 7 человек. Все купались на диких пляжах, в некоторых случаях в воду заходили нетрезвыми. Среди погибших 3 детей, на Днестр они пришли без родителей. Спасены 8 человек. Кубок независимости по пауэрлифтингу состоялся в Тирасполе. Турнир представительный, международный. Соревновались больше 250 тяжелоатлетов из Приднестровья, Молдовы, Украины, Венгрии, даже Франции и Мексики. Это большой шаг на пути к созданию имиджа Приднестровья как полноценного государства с людьми, с культурой и со спортом, отметил на открытии вице-премьер Виталий Нягу. Самым сильным атлетом он вручил удостоверение мастеров спорта международного класса. И о погоде на завтра, 8 сентября, переменная облачность без осадков. Ночью до 10 тепла. А днем плюс 25-27. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Элька».

0: Алор. Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж напротив зеленого рынка. Телефон Вайбер 37-211-83.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липнихта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
7: Реклама на Интер-ФМ.

Ну и по традиции, в это время, друзья, с вами говорим о погоде. Приветствую всех и каждого. Марианна Логинова по-прежнему в студии. Вечереет, друзья. Итак, что обещают синоптики завтра? Завтра по северу до плюс 24, до плюс 26. По югу 25-27. Прекрасно. Прекрасные погоды стоят. Не буду говорить о том, что с утра будет прохладно. Я думаю, градусов так 10-15. Поэтому, друзья, достаем свои любимые жакеты, ветровки, не знаю, там, палантины, шарфики. Все это накидываем и идем. Знаете, такой легкий

не совсем уж многослойный, но второй слой вам понадобится. А как только распогодится, будет 25-27, все это спрятали в сумочку и пошли. Радуемся каждому солнечному дню вместе на 107.7, друзья. Ну и двигаемся дальше с музыкой Интер-ФМ.

3, 4, ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
4: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеящихся панелей, панелей ПВХ.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
6: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
7: Вас беспокоит?

0: Болит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: всем.
1: На этом месте прощаюсь до завтра. Обещайте завтра быть с 7 до 11. Шоу «Хорошее начало» проведу я и Эльдар. Будет весело, очень интересно. Скажу, будут новые игры. А вот это ваше уже полюбившееся «Спроси у книги». А еще новая игра называется «Проснись и пой». Так что, друзья, просыпаемся завтра вместе и поем на 107.7. С вами была я, Марианна Логинова. Обязательно услышимся. Пока.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 19 часов в Приднестровской столице. В эфире новости. Ситуация с газом стабильная, сообщил президент. Правительству, Минэкономразвития, главам госадминистрации поручено начать подготовку к отопительному сезону. Вадим Красносельский также поручил проверить все генераторы, твердотопливные котлы, запас дров и угля. По газу ситуация стабильная, но, тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Это нормально, сказал президент. К другим темам. Бродячая хаски загрызла 14 кур в одном из домов Суклея, а после зашла отдохнуть в продуктовый магазин. Выгонять собаку пришлось спасателям, сообщает ТСВ. Как рассказали журналистам, жители Суклея, особенно много собак обитают на кладбище. Они кидаются на детей, которые идут в школу и домой. За прошедшую неделю в Тирасполе собаки покусали 24 человека. 11 были укушены в Слободейском районе. Продолжаем. Феноменально низкий приток у Днестра. Река мелеет. В центре Тирасполя у Кицканского моста остров Отмели увеличился настолько, что отдыхающие в футбол играют. Ситуация плачевная, считают экологи. Объемы воды с Карпат в Днестровское водохранилище вчера резко снизились до 16 кубов в секунду. Хотя обычная норма для этого времени года около 100. Украинская станция сбрасывает около 60 кубов, но решение Молдовы и Украины о дальнейшем попуске может быть крайне жестким. Объемы, вероятно, уменьшат, сообщил в соцсетях молдавский эколог Илья Трамбицкий. И даже сильные дожди в Карпатах ситуацию не исправят. Озеленение городов и сел нужно продолжать. Об этом говорил президент с главами госадминистраций. Следует учитывать особенности климата и рекомендации наших ученых. На юге, к примеру, засухоустойчивую альбицу, а на севере – влаголюбивый медвежий орех. В ботаническом саду журналистам ТСВ рассказали, что готовы предоставить посадочный материал под климатические особенности каждого района. Кроме ботсада, растения для озеленения выращивают также в Каменском питомнике. Погода на завтра, 8 сентября, переменная облачность без осадков. Ночью до 10 тепла, а днем плюс 25-27. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящуюся в темноте для самых любимых.
3: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж» – уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем – стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный, 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
5: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
6: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив»

0: приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: When I walked into the fire you burned away. And when you left, I kept the pain. Now I only feel alive inside the flame.
1: Подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищное буфонище!
2: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Ситуация с газом стабильна, об этом сообщил президент, поручив начать подготовку к отопительному сезону. Следует также проверить все генераторы, твердотопливные котлы, запас дров и угля. По газу ситуация стабильна, но тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию событий. Это нормально, сказал президент Красносельский. Пожары уничтожили минимум 20 гектаров травы и стерни только за выходные, уточняют спасатели. В Парканах сгорело 10 гектаров, включая участок заброшки и часть уже убранного поля. Пожар тушили в лесополосе у села Виноградное Григориопольского района и в столичном переулке Коммунаров. Причины устанавливаются, никто из людей не пострадал. Дети обокрали старый магазин в одном из сел Дубасарского района. Хозяйка не досчиталась вещей на 20 тысяч рублей. Кто-то взломал двери с пластика и унес одеяло, простыни, полотенце, обувь и одежду. Оказалось, что это были местные дети возрастом 10-12 лет, три девочки и мальчик. Компания взломала магазин ради забавы, о последствиях не подумали, признались школьники. В магазин они ходили несколько раз, все украденное прятали дома, а родители этого не заметили. Часть похищенного уже вернули владелице магазина. С гимна и поднятия флага Приднестровья стартовала неделя в школах республики. Так будет начинаться каждая учебная неделя. 2026, напомним, год приднестровского народа. Президент сегодня предложил организовать конкурс среди школ, который поможет раскрыть многообразие нашего многонационального народа. Каждая школа сама выберет, о какой национальности, этнической или конфессиональной группе рассказать. ChatGPT обманул в Румынии сотни туристов. Они приехали на фестиваль липованского борща в местечке Юриловка. Его проводили каждый год, но в этом власти решили сэкономить и отказались от фестиваля. Об этом всем объявили заранее, но туроператоры не смогли связаться с мэрией, чтобы уточнить все. В итоге в Юриловку приехали 10 туристических автобусов плюс сотни людей на своих машинах. Последних обманул ChatGPT. Власти села назвали ситуацию примером того, как ложная или устаревшая информация может вводить в заблуждение. Так туристы уехали, не солоно хлебавши, без липованского борща. Кстати, это не борщ в классическом понимании, а уха. И о погоде на завтра. 8 сентября, переменная облачность, без осадков, ночью до 10 тепла, а днем плюс 25-27. Это все новости на сегодня. Приятного вечера!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Подарок бендерчанам! Обои мечты, новинки, широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20, телефон или вайбер 3-7-2-11-83.
6: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля. Солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной, классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.
2: Знаешь...

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефон в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юнгер. 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
5: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Торговый дом 30.
1: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
6: Медиатека от IDC. 3 онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

shot it. When you're with me, baby, do again.